0: В студии Алена Ганева.
1: Новости.
0: Словакия почтила память двух словацких военнослужащих, погибших при выполнении своих задач в составе миротворческой миссии ООН. Были торжественно открыты в среду на памятнике победителю в Хорватской области Любово. Во время памятного мероприятия по случаю хорватского национального праздника Дня Победы, и собой разумеющиеся, а ценность которой мы должны постоянно защищать и активно продвигать. Мы с уважением вспоминаем мужество словацких военных, которые отдали свои жизни на службе под флагом Организации Объединенных Наций, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Их наследие остается неотъемлемой частью современной истории Словацкой Республики, подчеркивает важность совместных усилий по сохранению мира и международной безопасности, заявил глава словацкой дипломатии Юрай Бланар. Словакия стала партнером нового международного проекта по поддержке процесса вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, отметив, что это еще один конкретный вклад Словакии в рамках долгосрочной координации на европейском пути Молдовы. «Я убежден, что наш опыт в области построения институтов, принятия европейского законодательства или функционирования единого рынка будет способствовать успешному прогрессу Молдовы в ее европейской интеграции», заявил глава МИД Юрай Бланар. В июне этого года он также провел в Кишиневе переговоры с высшими представителями Молдовы о конкретных формах словацкой поддержки. Словакии не угрожает дефицит газа. Хотя резервуары заполнены не так сильно, как в прошлом году, Министерство экономики заверяет, что запасов на зиму будет достаточно. Ситуацию особенно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, который приводит к росту цен. Крупнейший поставщик газа, государственная компания «Словацкая газовая промышленность» в ближайшие дни выполнит требования Минэкономики, согласно которому к началу сентября она должна обеспечить хранение 13 тераватт-часов природного газа. Как заявил министр окружающей среды Томаш Тараба, Словакия помогает Венгрии с водоснабжением, потому что наши южные соседи сталкиваются с критической ситуацией на Дунае, и на кону стоит возможное закрытие атомной электростанции. В то же время Словакия выполняет все международные обязательства, несмотря на то, что мы сами ощущаем нехватку воды. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан по ее инициативе Тараба пообещал, что Словакия сделает все возможное для поддержания максимально равномерного потока Дуная на территорию Венгрии. Метеорологи Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали 5 июля новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Каменице над Гроном в районе Новой Замки в среду днем температура достигла 41,4 градуса Цельсия. Предыдущее рекордное значение также было в этом населенном пункте на юге Словакии от 30 июня этого года. Оно составляло 41,3 градуса Цельсия. Словацкие хоккеисты сыграют в полуфинале престижного турнира Кубка Глинки Грецки для игроков младше 18 лет. После победы над швейцарцами в среду со счетом 6-2, поражение Швеции от хозяев турнира Канады позволило им выйти в четверку лучших. Команда тренера Франтишека Штолица встретится с командой США, которая выиграла группу «Б», не потеряв ни одного очка, в борьбе за место в финале. Словаки выйдут в полуфинал впервые с 2021 года, когда они проиграли России в финале на домашнем турнире. Словацкий стрелок Мартин Хорват завоевал серебряную медаль в дисциплине стендовая стрельба на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет во Вроцлаве. Среди пяти соперников только киприот Понтикис Андреас оказался сильнее его со счетом 0-6. Двухлетний медведь Артур из Кошицкого зоопарка, где он родился, найдет свой новый дом в зоопарке в польском Вроцлаве. В четверг утром он отправился в 500-километровое путешествие. Артур – самец бурого медведя, его родители – Татранка и Филипп – медведи из Кошицкого зоопарка, поступившие из дикой природы. В Кошицком зоопарке разведение медведей имеет почти 40-летнюю традицию. За это время в нем выросло 12 медвежат, в том числе легендарные пятерняшки 2002 года. В последние годы зоопарк в Кошице стал приютом для брошенных медвежат.
1: Тема дня.
0: Словакии не хватает тысяч медсестер, но украинские нам не помогут. Вместо того, чтобы ухаживать за нашими пациентами, они часто занимаются, например, уборкой. Проблема в разнице в образовании. Именно поэтому многие из них уезжают работать в другие страны. Председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Алена Куротова встретила уборщиц из Украины во время недавнего визита в детскую больницу Крамары в Братиславе. Однако это дипломированные медсестры. Я спросила, как долго они там работают.

Больше года. Какое у них образование? Дипломированная медсестра. Как долго они еще смогут продержаться? Еще несколько месяцев. А потом они уедут в другие страны Европейского Союза, с горечью сказала Куротова. С 2022 года в Словакии работают предположительно от 300 до 500 медсестер из Украины, которые трудятся в морозильных камерах или ресторанах, потому что они не готовы к подтверждению своего образования. Мы никак не учитываем их потребности, заявила президент Словацкой палаты медсестер и акушерок Эвета Лазарова. Камнем преткновения является разница в образовании. Требование ЕС предусматривает 4600 часов профессиональной подготовки, половина из которых должна быть посвящена практике. В большинстве случаев украинским медсестрам этого не хватает. На Украине не записывают это так подробно, как того требует ЕС, хотя новые дипломы, которые я видела, выглядят так, будто приближаются к требованиям ЕС, пояснила Алена Куротова. Поэтому многие медсестры предпочитают уезжать в соседнюю Чехию, где, по данным Словацкой палаты медсестер и акушерок, уже 10 лет действует программа, помогающая украинским медицинским работникам интегрироваться в систему. Медицинский работник устраивается на работу в больницу, где сначала изучает язык. Одновременно он узнает, как работает система здравоохранения, профессиональная деятельность. Затем он обращается за нострификацией диплома и просит признать его образование, поскольку он уже его получил и подтвердил, объяснила Лазарова. Министерство здравоохранения реагирует, что

0: дополнительного экзамена. В процессе участвовали только две соискательницы, сообщили в Министерстве здравоохранения. Из-за низкого интереса продолжение этой программы не рассматривается, как сообщило министерство. Если мы немного изменим ее, то есть свяжем временную профессиональную стажировку с признанием квалификации, мы получим сотню новых медсестер, я вам гарантирую, заверила председатель Международной ассоциации врачей и медицинских работников Словакии Куротова. В Словакии на сегодняшний день наблюдается нехватка примерно 14 тысяч медсестер. Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Тарнавский край представил три туристические новинки на территории исторической мельницы в Долнокрупой. Инфоцентр с прокатом велосипедов, костюмированные экскурсии и QR-коды при отдельных достопримечательностях. Об этом будет наш первый сюжет. Виноделие в Словакии находится на достаточно высоком уровне. Целью Рачанской винодельческой ассоциации с момента ее основания всегда было повышение качества винограда, вина и культуры винопития. Подробнее об ассоциации расскажет винодел Любица Леднарова. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала. Вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания.
1: С нами по Словакии.
0: В июле в отреставрированной части исторической мельницы в Долнокрупой состоялась торжественная презентация новой тройки проектов. Первый из представленных проектов – новый информационный центр для посетителей. Туристы смогут получить информацию о местных достопримечательностях и взять на прокат велосипеды. Также были представлены два других проекта, которые Тарнавский край поддержал посредством областного агентства инновационного развития в рамках программы поддержки туризма. Старосту села Долнокрупы Марека Декана порадовал интерес односельчан, пришедших на открытие.
2: Пришло власне вело домацих обывателей на отворение инфоцентра пожичевания бициклов.
3: На открытие инфоцентра пришло большое количество местных жителей, что нас, несомненно, радует, потому что он будет служить не только приезжим, но и местным, чтобы сделать их свободное время более приятным. На данный момент мы завершили создание информационного центра с пунктом проката велосипедов, который будет доступен в летний сезон в каждую субботу и воскресенье.
0: В ближайшем будущем муниципалитет также планирует реконструировать сами помещения мельницы.
2: До будущего са уважує з розширенням, кедже власне сучастова реалує ай історичний млин, который са
3: В будущем рассматривается возможность расширения туристического объекта, поскольку на территории также находится историческая мельница, которая в настоящее время реконструируется. Там будет организована выставка, посвященная мукомольному делу. Первый этап реконструкции исторической мельницы будет включать в себя реставрацию технической части, которая предусматривает замену всего пола с опорами, работы по которой должны быть завершены этой осенью.
0: В представлении новых проектов принял участие губернатор Тарнавского края Йозеф Вискупич. Он подчеркнул сотрудничество множества организаций при их подготовке и тот факт, что проекты основаны на идеях, поступающих непосредственно от муниципалитета, что способствует укреплению местного сообщества.
4: Крупа са наозай хиста на то, аби ту могол бить туризмус на той удержательной базе.
3: Долнокрупа действительно готовится обеспечить устойчивое развитие туризма, то есть как можно меньше беспокоить местных жителей, но в то же время справляться с массовыми мероприятиями, а также с повседневной туристической деятельностью. Долнокрупа готова к этому и уже может конкурировать таким всемирно известным туристическим направлением, как курорт Пиштяны или Смоленицы. Долнокрупа, как и Смоленицы, это место, которое мы систематически развиваем. Мы расширили успешную концепцию музыкального розария и ввели бесплатную экскурсионную службу «Крупанская пчела». Теперь добавляется еще одна услуга, которая сделает деревню и ее окрестности более привлекательными для велотуристов. Деревня Долнокрупа имеет потенциал стать таким естественным центром туризма. Идея, исходящая, так сказать, от самих жителей деревни, идея снизу – открытие туристического информационного центра, прокат электровелосипедов, а также QR-коды при отдельных достопримечательностях и даже гиды в костюмах. Это проекты, которые пока остаются только нашими.
0: Второй проект, уже упомянутый губернатором, ориентирован на самых юных посетителей. Это костюмированные

0: Главные экскурсии для детей, призванные в интерактивной форме познакомить их с историей Трнавы. Центральным мотивом является помолвка Сигизмунда Люксембургского и Марии Венгерской. Подробнее расскажет гид-экскурсовод Славомир Звоник.
1: Проект новый, замеренный на прогулки, або замеренный на школьские скупины.
2: Новый проект ориентирован на экскурсии прежде всего для групп школьников, где мы наряжаем детей в средневековые костюмы, то есть вовлекаем их в сюжет и фокусируемся на конкретных событиях, которые действительно произошли в Трнаве. В 1379 году в Трнаве состоялась помолвка 11-летнего чешского принца Сигизмунда Люксембургского, который женился там на 9-летней принцессе Марии. И сейчас вы можете видеть мальчика, переодетого в костюм принца, рядом с ним принцесса Марии, а также другие костюмированные персонажи, придворные дамы и рыцари. А я одет, как средневековый староста Рихтар.

0: Дети впервые представили свои костюмы в долнах группы. Мечта Доротки сбылась. Она появилась в костюме придворной дамы, а Скарлетт в костюме принцессы.
1: Су добре, а и добра латка су. Кед сом была мала, сом саграла на принцессне с моими братранцами.
2: Костюмы очень хорошие, и ткань хорошая. Когда я была маленькой, я играла в принцессу, и мне 9 лет.
0: Ну а мальчики смогут примерить костюмы принца Сигизмунда и его рыцарей. Они также получат снаряжение в виде деревянных копий средневекового оружия и знамен. Третье нововведение – это сеть интерактивных QR-кодов. Они будут установлены на важных исторических памятниках по всему региону, от Долнокрупы до таких деревень, как Цифер или Добровода. Поясняет исполнительный директор организации «Трнава-туризм» Александр Простинак.
3: QR-коды, которых актуально мы приправлены 122.
4: QR-коды, которых у нас сейчас 122, будут распространены по всем населенным пунктам Трнавского края. Мы начинаем с Долной Крупы, где уже осуществляем их размещение. Это простая система аудиогидов на 5 языках, которая будет установлена на большинстве церквей и зданий, представляющих исторический интерес. Для ее использования не требуется никаких приложений. Достаточно отсканировать QR-код фотоаппаратом мобильного телефона, перейти по ссылке и выбрать язык, на котором вы хотите прослушать информацию.
0: Все три проекта были реализованы на общую сумму 27 230 евро. 95% этой суммы было предоставлено Трнавским краем за счет членских взносов областного агентства инновационного развития в региональную туристическую организацию «Трнава-туризм», говорит ее председатель Патрик Волтман.
5: Чи уж это ваше днеска отворенное инфоцентрум с пожичевного бицикла в Долной Крупой?
4: Будь то информационный центр с прокатом велосипедов в Долной Крупой, открытый сегодня, или расширенное предложение исторических экскурсий для детей и молодежи в Трнаве, где мы фактически софинансировали исторические костюмы и реквизит. Или же уже современные проекты, то есть проекты 21 века, когда мы размещаем QR-коды на отдельных памятниках, с помощью которых каждый посетитель может найти информацию о конкретном памятнике, используя свой мобильный телефон. Очень важно отметить, что все это происходит в нашем регионе. Это именно то, что нам нужно, чтобы люди, живущие в регионе и знающие, что им нужно, могли представить нам эту информацию, и мы смогли бы обеспечить финансирование и последующее взаимодействие.
0: Информационный центр в Долнокрупе пока будет работать по выходным. Однако ожидается, что в ближайшие годы его работа будет расширена, по крайней мере, в высокий сезон. Информационный центр расположен напротив церкви и доступен с двух сторон. Здание информационного центра в районе исторической мельницы было отреставрировано муниципалитетом Долнокрупы. Его староста Марк Декан пояснил, что изначально это была летняя кухня. Он считает открытие информационного центра позитивным импульсом для развития туризма в деревне и во всем регионе. Кстати, Долна Крупа известна еще своим замком и розарием, но об этом мы расскажем в другой раз.

0: Виноделы, входящие в Рачанскую винодельческую ассоциацию, стали организовывать публичную дегустацию вин.
1: Рачанский виноградницкий исполнился ту добу, которую терама, главное, за зачатку.
2: Ассоциация за время своего существования провела около 20 публичных дегустаций вин, на которых мы фактически собрали вина со всех уголков Малых Карпат, но также из Словакии и из-за рубежа, прежде всего Моравии и Австрии. Четверть века тому назад впервые открылись для общественности подвалы на Малокарпатском винном пути. И эта традиция жива до сих пор. Это мероприятие проводится ежегодно. Но наши виноделы решили, что этого мало. И было бы неплохо продемонстрировать людям, какие вина делают врачи. Так что Рачанская винодельческая ассоциация начала проводить коштуку по рачанским подвалам, то есть дегустацию вин, которые производят рачанские виноделы.
0: И это действительно уникальная возможность для виноделов представить свою продукцию, а для любителей вина продегустировать сразу большое количество сортов.
1: Люди, которые придут на коштушку, мою такую можность окутать.
2: У них есть возможность попробовать вина, которых нет больше нигде. Ведь когда вы хотите попробовать вино, вам нужно купить бутылку вина. Это очень много, только для того, чтобы попробовать. Вы же не станете покупать сразу 20 бутылок разных сортов. А во время дегустации вы можете посетить около 20 погребков. У каждого винодела вам предложат по крайней мере 7 сортов. Кто-то предпочитает белые, кто-то красные, кто-то рислинги, кто-то франковки. Вы попробуете и берете на заметку, какое вино было вкуснее всего и что вы захотите приобрести для себя. Это действительно уникальная возможность для потребителей.
0: Например, в этом году для посетителей коштувки по рачанским подвалам пробовать, свои погреба открыли 16 виноделов. Для дегустации предлагалось почти 200 видов изысканных напитков. Виноградари и виноделы предлагали белые, красные и розовые вина. Общая протяженность пешеходной тропы между погребами и винодельнями составляла 2,5 километра. Любица Леднарова отмечает, что если в первые годы проведения публичных дегустаций среди посетителей преобладали люди старшего возраста, то сейчас наблюдается тенденция омоложения посетителей.
1: Я к тероке иду. Так-то видите, самих молодых.
2: Сейчас приходят и молодые люди. С каждым годом их все больше. Причем они уже что-то знают о вине, но хотят узнать побольше. Они бесконечно любопытны. И нам, чтобы не попасть впросак, тоже приходится идти в ногу со временем и совершенствовать свои знания и навыки.
0: С чем им, в частности, помогает вышеупомянутая Дорота Поспешилова, ведущий словацкий селекционер. Ее часто приглашают читать лекции виноделам Рачанской винодельческой ассоциации. Ведь в наши дни в Словакии создаются новые сорта винограда. Они служат основой для новых винных брендов. Кстати, Дорота Поспешилова – автор самых известных словацких сортов «Дунай» и «Дивен». А вообще за свою карьеру она вывела 24 новых признанных сорта винограда.

Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Слава Ке сегодня». Мы прощаемся с вами и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.